Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

святое слово «победа» звучит в каждом сердце, как пульс и как гимн. Даже в темную ночь доживем до рассвета. Мы выживем, встанем и победим. Врагом позабыты простые уроки. Силен русский дух и российский солдат. Мы победителей, дети и внуки. Любые невзгоды нас не страшат.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

уже 50, а тебе 32. Я все так же люблю, ты все так же мила, а морщинки у глаз украшают тебя.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Годы правления Александра III. Сибирский цирюльник. Паровая самоходная лесопилка. Заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Макрекен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача – обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Саундтрек к фильму «Сибирский цирюльник».

я вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в вэк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении ГНЕСЕКИ, которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», музыка Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама». В 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным, продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Кубинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News представляет.
2: Рубрика «Золотые хиты» 10.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил свои войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Но покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайного ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокарателя. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять с киллерами, используя все свои боевые навыки. Саундтрек к фильму «Заступник».

0: Данная программа предназначена слушателям. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Для своей семьи Гарри Таскер – любящий муж и отец. Человек скромный и рассеянный. Обыкновенный продавец компьютеров. Не вылезающий с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри – специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опасных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами отправки злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хелен. Но бандиты, к своему несчастью, даже не подозревали, с кем связались. И Хелен узнала, что муж ее совсем не компьютерщик, и что она 15 лет прожила с человеком, рядом с которым мускулистый Рэмбо выглядит ребенком. Саундтрек из кинофильма «Правдивая ложь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города»,

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорево дирижирование. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в вэк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении «Гнесеки», которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», музыка Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама». В 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Клинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время теракта 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой, как никогда, испытывают потребность в преданном друге. Саундтрек к фильму «Опустевший город».

0: слушать Наволдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в эк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении ГНЕСЕКИ, которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», «Музыка» Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 11-12». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Клинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

0: просто.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.

Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Когда-то на Землю упала звезда. Тогда и появился на нашей планете звездный мальчик. Ловкий и умный, он был жестоким и холодным. Свою мать, которая долгие годы искала его, он оттолкнул и обидел. Но сказка есть сказка, и судьба даст ему шанс исправить ошибки. Саундтрек к фильму «Сказка о звездном мальчике».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в вэк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении «Гнесеки», которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», «Музыка» Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Пинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

Новая песня. Новая песня. На Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Питер Пен. Нестареющий мальчик, живущий в стране Небыляндия, с другими вечно юными детьми. Тем временем фея по имени Тинг наделяет трех лондонских детей, Уэнди, Джона и Майкла Дарлингов, способностью летать. Они перемещаются в Небыляндию, где им приходится вступить в противоборство с бандой пиратов под командованием жесткого капитана Крюка, который напоминает детям кого-то очень хорошо знакомого. Саундтрек к фильму «Питер Пен».

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в ВЭК-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении «Гнесеки», которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», «Музыка» Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя», музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Клинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101. Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: губы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Существует тип людей, страдающих хроническим невезением. Они опаздывают на поезда, проливают красное вино на белую одежду, на них падают кирпичи. Единственная дочь миллионера Мари как раз из таких. Не повезло ей в очередной раз. Пропала где-то в Мексике. Ее отец поручает поиски первоклассному сыщику, в помощь которому находят невезучего человека. Расчет прост. Один невезучий должен вывести на другого. Саундтрек к фильму «Невезучие».

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
3: Someone needs to rap off the top.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в вэк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении «Гнесеки», которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», «Музыка» Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя», музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 11-12». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Клинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юн-армейцы и другие гости.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Белгородская волна представляет. Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Застенчивый художник Ян Дюкудре наконец решается пригласить на свидание Флоренс Арно, в которую давно влюблен. В день встречи Ян ждет возлюбленную в гости, когда к нему приходит Ева, жена его соседа Бориса. Женщина не может попасть в свою квартиру из-за захлопнувшейся двери и просит помощи у Яна. Саундтрек к фильму «Налево от лифта»

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Только хиты, только позитив.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать сами.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Валдай FM.

0: нашим днем
1: и мелодиям тех времен.
2: Say you, say me, say it together.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Между китайской мафией и афроамериканской бандой идет война. Однажды убивает младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу, но на своем пути он встречает обворожительную Триш О'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюбленных. Саундтрек к фильму «Ромео должен умереть».

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет, осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорево дирижирование. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в вэк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении «Гнесеки», которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», музыка Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Клинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вы

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: История Кенни Уэллса, современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждет шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника, геолога, чтобы реализовать грандиозный план найти золото в неизведанных индонезийских джунглях. Саундтрек к фильму «Золото».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой.
1: Всем привет! Сегодня 20 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Катя Лель сегодня отмечает свой день рождения. Катя Лель – настоящее имя Екатерина Николаевна Чупринина. Родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Российская эстрадная певица. Как рассказала Катя, у нее самые прекрасные воспоминания о детстве. В их семье всегда царила любовь и воспоминания. В доме всегда было много гостей, и каждый день звучала музыка. Это была настоящая атмосфера теплоты, которая всегда поддерживала и согревала, вспоминала она. Училась в классе с историческим уклоном. Училась в музыкальной школе одновременно на двух отделениях – фортепиано и хорового дирижирования. Кроме того, занималась спортом, легкой атлетикой, посещала студии фитнеса, шейпинга и танцев. 6 лет она была солисткой местной группы «Нальчик». После окончания школы поступила в музыкальное училище, затем в Северо-Кавказский институт искусств. Но последнее не окончила. В 1994 году уехала в Москву. В столице она стала лауреатом конкурса «Музыкальный старт 1994» и в том же году стала работать в театре Льва Лещенко. 3 года выступала со своей сольной программой и в эк-вокале у Лещенко. Параллельно она училась на заочном отделении ГНЕСЕКИ, которое окончила в 1998 году. В 1998 году Катя Лель записывает и выпускает альбом «Елисейские поля». Тогда же вышли клипы «Огни», «Музыка» Владимира Матецкого. «Елисейские поля», слова Ильи Резника и «Я по тебе скучаю», автор песни Евгений Кемеровский. В период с 2000 по 2002 годы певица пробует себя в новых стилях и направлениях. В 2000 году записывает альбом «Сама», в 2002 году вышел альбом «Между нами». Туда, в числе прочих, входит записанная с питерским диджеем Цветковым песня «Горошины». В 2002 году Кате Лель присвоено звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. В этом же году происходит знакомство с Максимом Фадеевым. В 2003 году выходит в свет песни «Мой мармеладный», «Долетай», «Муси-пуси». В 2004 году выходит альбом «Джага-джага», ставший платиновым. В 2005 году выходит новый альбом «Кручу-верчу», где Катя Лель стала автором и композитором 6 песен, а также продюсером этого альбома. А автором 2 других песен «Кругом голова» и «До свидания, милый» стал Алексей Романов. С 2006 года началось снижение популярности Кати Лель. С популярностью песен альбома «Муси-пуси» могла сравниться только 2 капельки, вышедшие сразу после них. Сказалась на репутации певицы и судебная тяжба с бывшим возлюбленным продюсером и ресторатором Александром Волковым, который продюсировал Катю Лель до середины 2000-х годов. В 2008 году вышел 7-й альбом «Я твоя», автором 3 песням «Сделай шаг», «Время вода» и «Крестики-нолики» стал Алексей Романов. В начале апреля 2011 года Катя Лель и Максим Фадеев снова начали совместную деятельность. Результатом стала новая песня «Твоя». Музыка Максима Фадеева и слова Максима Фадеева, на которую был снят видеоклип. В 2013 году Катя Лель и шведский певец Бассон записали дуэтный сингл под названием «Тобой живу». Композиция является русскоязычной версией песни «Falling for you», вошедшей ранее в альбом Бассона «Best of 1112». В январе 2014 года был представлен видеоклип. 14 сентября 2016 года Катя Лель и певец Сергей Пинков представили совместный дуэт «Сумасшедшая любовь», ставший заглавной темой к сериалу «Жемчуга». Катя Лель много гастролирует, дает благотворительные концерты в больницах, в детских домах, для детей-инвалидов. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Катю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Кати Лель прямо сейчас.

Мир чудес ты провожал лишь вчера в дальний путь ночной экспресс. Я касалась лишь вчера губ твоих.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Два брата. Они так не похожи друг на друга. Старший Сэм – бравый офицер, любящий муж и отец. А младший Томми мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время, родные получают весть, что Сэм погиб. Томми как может утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивает чувство. Саундтрек к фильму «Братья».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Угадай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.